0: стричь для мини.
1: Ага.
0: Ну?
1: Нет. Yeah. У меня нет такого ощущения, как минимум.
0: Даша? Ничего с кем бар.
1: Абсолютно.
0: Да. А и кратко по старым телеграм-притям, я же

0: утренней презенции, рассказать, как прошли ваши выходные, что у вас новенького произошло. Может, вы хотите поделиться какими-то впечатлениями, сделайте это прямо сейчас. Не забывайте и про фотографии, которые вы можете нам также отправить из ваших выходных, что у вас там происходило, чем вы там занимались. Вот, например, большинство из вас, я как вижу, вкусно кушал. И это тоже хорошо, потому что еда нам дает только положительные эмоции.
1: Чай мâncat cel mai bun în weekend. Это ceva care супер bun a fost. Poate ai mâncat mai multe, dar ceva ce a ieșit în evidență. Iată și la întrebarea mea, tu ți-amintești că asta a fost probabil cel mai deosebit.
0: Да, ну, я кушала, во-первых, я хочу начать с вкусного арбуза, который мне попался. Просто невероятный какой-то арбуз из моего детства. Он очень вкусный был, прям безумно. Ну, он в меру спелый был, в меру сладкий, в меру сочный. Ну, прям идеальный арбуз. Вот 10 с плюсом. И если подумать о вкусном, ну, наверное, мясо.
1: Карне мгад. Куда мне жуте?
0: Да, ягненок, да?
1: De oaie?
0: A, наверное, da.
1: Carne de oaie ai mâncat?
0: Ягненок? Da, наверное.
1: Eu nu știu la ce ai făcut tu, eu concretizez. Acasă ai făcut carne de oaie?
0: Нет, нет, нет, в ресторане.
1: Adică tu ai văzut în meniu carne de oaie în sos cu vișine, cireșe și nu știu cum acolo, pătrunjel și măran, ai spus, asta o vreau. Când este alegere, carne de vită, carne mai moale, așa, mai un mușchiuleț de porc, cumva, tu alegi carne de oaie.
0: Почему ты так удивляешься, Виктор?
1: Eu mă mir, adică...
0: Удивляешься и повторяешь это 5 раз.
1: Да, la Paște mănânci carne de oaie.
0: Нет, у меня нету какой-то традиции.
1: Păi aici vreau să ajung cu...
0: У тебя есть традиция кушать это только раз в год?
1: Ну,
0: я не... Нет, учитывая, что я была в ресторане, то можно выбрать все, что угодно. Что мне улыбнулось, то я, в принципе, и выбрала. Я не понимаю, почему ты так удивляешься. Это то же самое, как я бы тебя спросила. Ту ай мэнка пешти рошу? Ту ай мэнка пешти рошу?
1: Да,
0: это примерно то же самое. То есть, да. Da, da, și ce?
1: Apropo de pește roșu, chiar am mâncat în...
0: Я знаю, рассказывай.
1: Da, am fost la un magazin, gen, știi, și am luat din ăsta, am fumat.
0: Здесь бы могла быть ваша реклама, да, это рубрика.
1: Dar recenzii nu vă dau, prieteni, nu vă dau recenzii. Am văzut, știi, și am luat pentru că mi s-a făcut într-o zi poftă, aveam apă în gură când auzeam vreau să gust, vreau. Am luat, am gustat, am mâncat, dar recenzii nu vă dau.
0: De ce?
1: Nu vreau. Da.
0: Обычно,
1: ну,

0: обязательно говорить место, откуда ты это взял, да, это уже бы была прямая реклама. Но сказать, понравилось ли тебе и стоило бы тебе, стоило вкусовые твои... Да, мне, да, мне.
1: Что я в ней практику не мик?
0: Ты самокат?
1: Самокат.
0: Резилище три ногти.
1: Реклама.
2: Рекорд. Реклама. Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
4: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А StayDin уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă cârnați de porc delicioși la 65 lei 90 kilogramul și salată Oriental Mix Metro Chef la 28 lei 90 pentru 200 grame. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Hisense, получай подарочный.

0: Ну что ж, 7 часов 55 минут, это значит, что самое время послушать советы от наших таинственных звезд для всех знаков зодиака. Что вас ждет сегодня, 17 августа? Давайте-ка услышим, звезды нам подготовили советы, и по традиции начнем мы, конечно же, с овнов. Овны, вам стоит отдыхать с чистой совестью сегодня, на сегодня срочных дел нет. Вы самое срочное дело, поэтому сегодня звезды вам рекомендуют уделить все внимание себе. Тельцы, вам стоит следить, чтобы по глупости не разрушить какие-то договоренности. И вовсе сегодня тельцам надо следить, чтобы слово было, знаете, как не воробей, не вылетело. Поэтому будьте внимательны. Близнецы, вам в этот день лучше выбирать дела только по душе. Если вдруг вам, ну, не хочется что-то или чем-то заниматься, то лучше это отставить до следующего дня. Раки, весь день с вами будут происходить какие-то просто чудеса. Вам сегодня будет вести во всем, поэтому смело беритесь за любое дело. Львы, покажите хороший пример для окружающих и сделайте доброе дело. Львы сегодня служат неким примером, поэтому люди очень быстро будут за вами подтягиваться. Девы, сегодня вам разрешат броситься из крайности в крайность, но сделаете ли вы это или нет, зависит только и только от вас. Звезды вам советуют, конечно, не поддаваться в эти крайности, не стоит категорично к чему-то относиться, наоборот, принимайте все с каким-то хладнокровием, и будет вам хорошо. Переходим далее к весам, которым не нужно пытаться что-то сделать, если у вас на это нет сил, если вы чувствуете, что вот, ну, вы сегодня просто не потянете весь ваш план действий, то стоит его как минимум в два раза сократить. Скорпионы, вам стоит постараться сегодня никому не лгать, это очень важный момент дня. Скорпионам сегодня нужно быть честными и не только с окружающими, но в том числе и с самими собой. Стрельцы, легкий и несерьезный подход поможет справиться с сложной задачей. Если вы будете относиться ко всему с позитивом и, знаете, в такой некой легкости, то у вас обязательно сегодня все дела пойдут в гору. Козероги, чем меньше вас сегодня видно и слышно, тем лучше. Сегодня такой день, когда вам нужно просто притихнуть и стать наблюдателем. Водолеи, вам многое способны простить близкие, но не стоит этим злоупотреблять. Сегодня есть вероятность, что какая-то карма может вас догнать. Рыбы, вам стоит наслаждаться любой ситуацией, в которой вы неожиданно оказались, хотя вам бывает порой трудно как-то подстроиться под ту или иную ситуацию, особенно в эмоциональном плане. Но сегодня именно такой день, когда вам придется это сделать, даже если вы этого не захотите. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Я напомню вам, что советы от таинственных звезд нужно не только слушать, но еще и имплементировать в жизнь.
1: Да, хороскопul este clar. Eu tocmai m-am și uimit. E ora 7:58 de minute și horoscopul e finita, dar avem timp pentru mesajele voastre. Veronica Lupu scrie mesaj. Bună dimineața, mulțumesc Radio Record și eu am câștigat un voucher la bazin și am petrecut o sâmbătă nemaipomenită cu fiica și nepoțelul de 11 lunițe. A fost prima lui ieșire la bazin. Vă mulțumesc din suflet.
0: Oh, bună dimineața! Drăguț.
1: Frumos,
0: deci
1: frumos!
0: Deci îmi place, deci muncește Cristina Platon, deci le dă vouchere, dar mulțumiri ne scriu și nouă.
1: Vezi? Vin pentru noi dimineața,
0: ai văzut,
1: da.
0: Ce drăguț! Dar, hai
1: asta
0: să nu
1: înseamnă uităm. Echipă!
0: Exact, familie! Dar, într-adevăr, Cristina Platon, colega noastră care muncește de la 15 la 17:00, o să vă aștepte și astăzi, pentru ca să nu stați așa, știți, singurei prin oficiu, pe la job, pe la muncă. Ea e o companie perfectă pentru această zi de luni, așa că să nu uitați să vă conectați 15:00 pe Dialog cu Cristina Platon, Dialog pe TikTok.
1: Acum vine un mesaj din partea lui Alexandru. Bună dimineața, prieteni! Am crezut că aveți zi liberă astăzi, o săptămână reușită vă doresc. Nürnberg este prezent. Bună dimineața pentru toată lumea, este ora 8 fix.
0: Deci, observ al doilea mesaj, gen, am crezut că aveți zi liberă sau de ce? De, ce s-a întâmplat astăzi dimineața? De ce?
1: Postarea a apărut mai târziu în Telegram.
0: Probabil, asta e, probabil, da, pentru că cineva a mai scris ceva mai devreme. ci că cred că au întârziat de la ambuteaje, dar nici măcar practic nu am întârziat. Așa zic eu. Așa că
1: ultima piesă a fost nițel mai lungă,
0: da.
1: Și nu prea ne place atunci când piesele sunt tăiate și intră vocabulari. Se finalizează melodia, vine jingle de ore exactă și ușor ușor, iată așa, ne propulsăm într-o nouă săptămână. Așa s-a întâmplat astăzi, 17 august.
0: Este un astăzi și eu sapșenie. Alexandru pișe, bună dimineața, prieteni, o zi, săptămână reușită vă doresc, da, mulțumesc. Cineva mai devreme a scris despre carne, zice, uite că în Chișinău e foarte scump. Moldovenii așa prețuri, scrie Gabriel, în Paris o porție de carne de oaie sau vacă, cu tot cu garnitură, maxim în 40-60 de euro costă. Asta maxim, dar e Paris, e capitala Franței, nu un Chișinău.
1: Uitat de popor, așa zice. Aici e așa, cum sa, Chișinăul nostru este foarte frumos, Republica Moldova, o țară extraordinară.
0: Aș zice invers, deci ăsta e Chișinău, e capitala Republicii Moldova, nu e un Paris.
1: Chișinău uitat de popor. Ei, bună dimineața!
0: Da, nu, acest mesaj, sincer, îl denot, nu-mi place.
1: E ora 8 și un minut acum, încearcă să mergi prin Chișinău pe undeva, pe unele străzi, să vezi ce Chișinău e uitat de popor. Plin!
0: Exact.
1: Mașină în mașină.
0: Exact. Ok, prețurile, da.

0: Шалунарь энд Абрамцова.
1: Ну что, друзья, игровой час начался, и этот звук означает лишь одно, что мы ждем ваши звоночки по номеру 07860179. Это номер нашей студии. Если вы хотите сыграть, если вы хотите поднять себе настроение, если вы хотите попасть в большой финал, который пройдет уже в эту пятницу, то вам стоит прямо сейчас взять телефон в свои руки и набрать номер из нашей студии 07860179. Сегодня мы играем, кстати, в трехлитровую банку, ту самую легендарную. Я думаю, менять ничего не будем. Пройдемся снова по профессиям, поэтому будьте готовы к этой игре.
2: Алло, buona dimineața!
3: Buona dimineața!
2: Cine e la telefon?
3: Daniel!
2: Daniel, deconectează radioul, te rugăm tare mult!
3: Bine! Gata!
2: Gata?
3: Da!
2: Daniel, jocul nostru de astăzi este borcanul de 3 litri. Cunoști regulile?
3: Da!
2: Noi îți dăm la dispoziție 30 de secunde. Îți dăm o literă. Sau un minut, Iulia. Iulia zice un minut. Ok, hai
1: un să pregătesc dar fundalul de un minut. Cam, da. E cam puțin. Hai să fie un minut.
2: Un minut. Fundalul de un minut. Îți dăm o literă și îți dăm o profesie. Iar tu ne spui cât mai multe chestiuțe care sunt asociate cu această profesie.
3: Bine.
2: Pregătit?
1: Bine, da? Uite, Daniel, să fie profesia pentru tine actor, actor de teatru.
2: Și litera este B de la Boris. 3, 2, 1, baftă, Daniel!
3: Cu B. Beretă.
2: Beretă, 1.
3: Balon.
2: Bun.
3: Brațară.
2: Este.
3: Brichetă.
2: A, merge.
3: Băț.
2: Bicicletă.
3: Butoi. Busolă. Buletin. Borșetă.
1: S-a finisat și timpul, Daniel. Ai fost, bravo! Ai spus multe cuvinte, imediat...

0: Хмарь энд Абрамцова.
1: Настало время гороскопа на рекорде. 8:57. И Виктор готов уже озвучить для вас советы сегодняшнего дня.
2: Да, парка новина. Кредек, если дата дождь.

0: Ксюхиной
1: на рекорде.
2: Не знаю, готовы ли вы сыграть или нет. Я готова. У меня как минимум два сета для вас, для того, чтобы вы дозвонились по номеру 0786-0179 и сыграли с нами в алфавит. Та самая игра, в которой вы, кстати, можете допустить одну ошибку из пяти. Если вы оставите четыре правильных ответа, вы тоже станете нашим лидером. Играем for fun. И да, кто-то есть уже на линии. Алло, доброе утро.
3: Няца.
4: Доброе утро, доброе утро.
3: Cine la telefon?
4: Alexander.
3: Alexandru, de unde ne asculti?
4: Stare poștă.
3: Poșta veche. Alexandru, noi vrem să facem astăzi poate o mică concurență între raioane, între orașe, între sectoare din Chișinău. De unde ești originar?
4: Ia Criulean original.
3: Alexandru din Criuleni. Notăm, Criuleniu, ești gata să joci cu Abramțova sau cu Solonari?
4: Usturoi.
3: Usturoi, pe cine alegi?
2: Ему Жуленко все равно.
3: Жуленко.
2: Ага, Жуленко.
4: Мне не все равно, мне Жуленко.
3: Мою букву де респект Криуленю.
2: Ну все, я готова. Кстати, для тебя будет буква Н, Н от Нины, да?
3: De la nucă, de la nimeni, de la nu știu.
4: Я понял, Нику.
2: Нику, да.
3: 3, 2, 1, устурою.
4: Устурою.
2: Первое слово. Математическое число и цифра, обозначающая отсутствие количества или пустоту.
4: Следующий.
2: Второе слово. Внутреннее пространство предмета или скрытая сущность, характер человека. Третье слово. Съедобные морские водоросли, высушенные и спрессованные в тонко. Следующее слово. Подземное укрытие или тоннель с одним или несколькими выходами, которые животные выкапывают для жизни. И следующее слово. Разновидность персика обыкновенного с гладкой блестящей кожицей. И возвращаемся к первому. Математическое число и цифра, которая обозначает пустоту или отсутствие количества.
4: Ноль!
2: Да! Ну, слава богу, ты меня уже испугал.
3: Юля, и пусть Тина Канделаки.
2: Тина Канделаки. Потому что я переживала, что просто не успеем отгадать первое слово, которое очень простое. Это ж ноль, пустота. Фу, ты меня испугал.
4: Меня просто устрой сбил.
2: С толку, я так и поняла. Все, давай пробежимся. Ноль, конечно, это правильный ответ. Нутро, это правильный ответ. Съедобные морские водоросли, нори, конечно, да. Нора, подземное укрытие животных, да. И нектарин тоже правильный ответ. Итого,
3: чинч,
2: 5.
3: Чинч.
2: Ей, красавчик.
3: Я соведем акум, че алт район поате ла фел ține пасу ку районул Криулени, са фие 5 дин 5.
2: Кстати,
3: дежа următоарea интервенция.
2: Я скажу тебе, что давненько у нас не было 5 из 5. Последний раз, по крайней мере, когда я играла, было 4 из 5, было 3 из 5, но 5 из 5 у нас давно не было. Поэтому спасибо большое тебе за игру.
3: Браво, Александру.
4: Я за что обращаюсь.
3: Зи буне, па-па.
2: Александр, красавчик.
3: Miroase a usturoi pentru cel care va juca runda numărul 2. La mine, din prima vă spun, litera este G. Respectiv, la 9:36 de minute așteptăm să ne sunați la același număr de telefon 078-60-179. Cu mare drag aștept să văd cine va juca și cine va câștiga runda.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Big Baby Tape, Валя Карнавал, Петре Штефан. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт. Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
2: Кредит 7 призывает вас быть бдительными, если вы получаете подозрительные звонки, сообщения или электронные письма. Не сообщайте пароли, OTP-коды или данные банковской карты и всегда проверяйте информацию только через официальные каналы. Кредит 7 всегда рядом с вами, информируя вас о вашей безопасности.
3: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
4: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: Реклама.
1: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день и ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
2: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Джонни, Ирина Римес, Grasso XXL, Carlos Dreams. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
3: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.

Uite, Uligan Curaci zice la mine, totul este abid. Rodica Echim ne zice salutare, Radio Record, o zi bună de luni frumoasă. Merci, Vlad, ce jos, privet всем, привет, Кристина, желаю всем хорошего настроения и позитива на всю неделю. Влад, с вами, спасибо. Алла Постронка зice, bună ziua, Chișinău, Cristina, nu v-am auzit de 100 de ani. O zi minunată tuturor, Record.

Robert, chiar îmi era dor de voi. Ala, să știi că suntem de luni până vineri de la 3 la 5 aici la Dialog pe TikTok cu mine și colegii mei sunt de la 7 la 11. Игорь, такие прекрасные слова. У Мона Лизы загадочная улыбка и взгляд, который меняется в зависимости от того, с какой стороны на нее смотришь. А у Кристины на Радио Рекорд все еще интереснее. Куда ни смотри,

спасибо, Евгений. Ну, масса де калкат, но скелетор, он скаун фор он пичор, но арич мурать, но, но скаун. Адриан, да, ну, треба са дублез месажу, ка ам вазут дин прима. Скорпион, ка, оркум ел аре дрептате, да н-ам вазут варианта ta. Așa, nu bicicletă și sanie de iarnă, nu masă de călcat.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Молцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Молцел или на e-shop molcel.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде 0-764-107-9.
5: Dance лето
6: на рекорде.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет Диджей Катана.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас.
0: Диджей.